Чай, потом водка, там не ророста, мамочку по руке, на кисы не рука. Чай, потом водка.